0: я о нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ты слушаешь радио
2: PFM.
1: Радио PFM.
3: Если хочешь танцевать.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение».
2: Категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 62 35.
4: 8 495.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня перед тобой может открыться перспективная возможность, которую важно не упустить.
1: Телец.
0: Звезды настоятельно советуют, не игнорируя предложения, которые на первый взгляд покажутся незначительными или мелкими.
1: Близнецы.
0: Твои знания и способности помогут добиться желаемого результата.
1: Рак.
0: А твой девиз сегодня – спокойствие, только спокойствие.
1: Лев.
0: Твой день благоприятен для целеполагания. Наведи идеальный порядок в планах и структурируй свои цели на июль.
1: Дева.
0: Прояви терпение, результаты твоих усилий уже начинают созревать.
1: Весы.
0: Сегодня многие вопросы могут разрешиться самым удачным образом.
1: Скорпион.
0: Действуй смело, но избегай поспешных выводов и решений.
1: Стрелец.
0: Не позволяй усталости заставить тебя отказаться от намеченной цели.
1: Козерог.
0: Уверенность и дисциплина помогут взять ситуацию под контроль.
1: Водолей.
0: День может напомнить тебе о приятных событиях прошлого.
1: Рыбы.
0: Не спеши раскрывать свои планы. Сейчас лучше больше наблюдать, чем говорить. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM.
1: Реклама на PFM.
3: Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
5: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет! На связи город Сочи. Мы не любим PFM, мы его просто обожаем.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь.

0: FM.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». 6 июля по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ухожу красиво. Точнее, выхожу. Ученые решили разобраться с выходом из френд-зоны. И да, эта новость вряд ли понравится мужчинам, которые боятся тарелочниц. Но что я могу поделать, если наука не стоит на месте? Еще в 2000 году команда зарубежных психологов выдвинула следующую гипотезу. Мужчины, чтобы наконец перестать быть просто друзьями с той самой, могут в том числе использовать финансовую поддержку в качестве тактики ухаживания. По мнению тех ученых, сама эволюция объясняет, почему мужчина сигнализирует о своем романтическом интересе к женщине, вкладывая в нее ресурсы. И неважно, это дорогие подарки или просто оплата совместного обеда. Тогда психологи нашли некоторое подтверждение своей гипотезы об ухаживании. Однако более строгую проверку гипотеза прошла спустя 20 с лишним лет. Было проведено исследование, в ходе которого около 600 студентов ответили на вопросы о двух своих ближайших друзьях противоположного пола. Участники исследования должны были указать, насколько их привлекают эти друзья, ответить на вопросы о качестве своей дружбы и рассказать, как они делят счет с этими друзьями противоположного пола, когда вместе ходят куда-нибудь поесть. И что в итоге? Ученые обнаружили, что мужчины сообщали о значительно большей сумме, а женщины о значительно меньших тратах во время походов куда-то с друзьями противоположного пола. А также мужчины, испытывающие больший романтический интерес, вносили больший вклад в оплату счета. Словом, дорогие девушки, совместный обед с другом или коллегой – это не всегда просто совместный обед. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня перед тобой может открыться перспективная возможность, которую важно не упустить.
1: Телец.
0: Звезды настоятельно советуют, не игнорируя предложения, которые на первый взгляд покажутся незначительными или мелкими.
1: Близнецы.
0: Твои знания и способности помогут добиться желаемого результата.
1: Рак.
0: А твой девиз сегодня – спокойствие, только спокойствие.
1: Лев.
0: Твой день благоприятен для целеполагания. Наведи идеальный порядок в планах и структурируй свои цели на июль.
1: Дева.
0: Прояви терпение, результаты твоих усилий уже начинают созревать.
1: Весы.
0: Сегодня многие вопросы могут разрешиться самым удачным образом.
1: Скорпион.
0: Действуй смело, но избегай поспешных выводов и решений.
1: Стрелец.
0: Не позволяй усталости заставить тебя отказаться от намеченной цели.
1: Козерог.
0: Уверенность и дисциплина помогут взять ситуацию под контроль.
1: Водолей.
0: День может напомнить тебе о приятных событиях прошлого.
1: Рыбы.
0: Не спеши раскрывать свои планы. Сейчас лучше больше наблюдать, чем говорить. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight.

0: Радио PFM. PFM. Реклама.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Автосервис «Шанхай». Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе, 69, корпус 1. Подробности по телефону. 8-910-753-59-99. «Шанхай». Официальное ТО авто китайских марок. Звоните. 8-910-753-59-99.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама. На PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вы чего, и конфеты за меня есть будете? Помощников Вовки из 39-го царства, тех самых, которые двое из ларца, напомнил мне искусственный интеллект после того, как я ознакомилась с результатами свежего научного исследования. Группа ученых из Великобритании и США предоставила серьезные доказательства того, что даже кратковременное использование искусственного интеллекта может заметно ухудшить и когнитивные способности, и готовность преодолевать трудности. В сумме участие в исследованиях принимали более 1200 человек. Они решали математические задачи, а также им задавали вопросы на понимание прочитанного. Похожие задания есть в стандартных экзаменах для поступления в вузы США. Половина участников работали в одиночку, у остальных был доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта. Затем виртуального помощника забрали, и двум группам оставалось решить три одинаковые задачи. Те участники, которые использовали искусственный интеллект, показали худшие результаты, конечно, уже после того, как остались без помощи. Да и задачи они пропускали примерно в два раза чаще тех, кто делал все самостоятельно. Пока и у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – «Тамбов Бизнес Строй». Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская 69. Приезжай, выбирай. «Тамбов Бизнес Строй». Телефон в Тамбове 73 92 12.
4: Автосервис «Шанхай». Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе 69, корпус 1. Подробности по телефону 8-910-753-59-99. Шанхай. Официальное ТО авто китайских марок. Звоните 8-910-753-59-99.
5: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня перед тобой может открыться перспективная возможность, которую важно не упустить.
1: Телец.
0: Звезды настоятельно советуют, не игнорируя предложения, которые на первый взгляд покажутся незначительными или мелкими.
1: Близнецы.
0: Твои знания и способности помогут добиться желаемого результата.
1: Рак.
0: А твой девиз сегодня – спокойствие, только спокойствие.
1: Лев.
0: Твой день благоприятен для целеполагания. Наведи идеальный порядок в планах и структурируй свои цели на июль.
1: Дева.
0: Прояви терпение, результаты твоих усилий уже начинают созревать.
1: Весы.
0: Сегодня многие вопросы могут разрешиться самым удачным образом.
1: Скорпион.
0: Действуй смело, но избегай поспешных выводов и решений.
1: Стрелец.
0: Не позволяй усталости заставить тебя отказаться от намеченной цели.
1: Козерог.
0: Уверенность и дисциплина помогут взять ситуацию под контроль.
1: Водолей.
0: День может напомнить тебе о приятных событиях прошлого.
1: Рыбы.
0: Не спеши раскрывать свои планы. Сейчас лучше больше наблюдать, чем говорить. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года. От 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». 6 июля по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Можете листочек распечатать? А, и дом еще многоквартирный. Буквально несколько лет назад слово «принтер» ассоциировалось у нас исключительно с документами. Технологии поражают. Во Франции напечатали самое большое на момент создания этой новости жилое здание в Европе. 3 этажа и 12 квартир. Новый многоквартирный дом расположен рядом с таким же домом от того же застройщика, только построенным традиционным, скажем так, способом. Строительство старшего брата заняло на 3 месяца больше. Заявлено, что это первое здание во Франции, где несущие конструкции и все стены были напечатаны прямо на строительной площадке. Огромный принтер послойно наносил цементную смесь, формируя каркас дома. На печать изначально заложили 50 дней, но устройство справилось аж за 34. Контролировали его работу, внимание, всего 3 специалиста. Установку окон, прокладку электропроводки, монтаж крыши и другие работы уже делали без помощи 3D-принтера. Специалисты из компании застройщика предполагают, что на данный момент это может быть крупнейшее в мире здание такого типа, построенное с помощью новейшей технологии. Но пока я рассказываю тебе эту новость, кто-то может построить дом еще больше. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня перед тобой может открыться перспективная возможность, которую важно не упустить.
1: Телец.
0: Звезды настоятельно советуют, не игнорируя предложения, которые на первый взгляд покажутся незначительными или мелкими.
1: Близнецы.
0: Твои знания и способности помогут добиться желаемого результата.
1: Рак.
0: А твой девиз сегодня – спокойствие, только спокойствие.
1: Лев.
0: Твой день благоприятен для целеполагания. Наведи идеальный порядок в планах и структурируй свои цели на июль.
1: Дева.
0: Прояви терпение, результаты твоих усилий уже начинают созревать.
1: Весы.
0: Сегодня многие вопросы могут разрешиться самым удачным образом.
1: Скорпион.
0: Действуй смело, но избегай поспешных выводов и решений.
1: Стрелец.
0: Не позволяй усталости заставить тебя отказаться от намеченной цели.
1: Козерог.
0: Уверенность и дисциплина помогут взять ситуацию под контроль.
1: Водолей.
0: День может напомнить тебе о приятных событиях прошлого.
1: Рыбы.
0: Не спеши раскрывать свои планы. Сейчас лучше больше наблюдать, чем говорить. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый пятый дизайнер в России никогда не отвечает на звонки и сообщения от руководства в свободное время. Вот это я понимаю баланс между работой и личной жизнью. В этом выпуске мои любимые цифры. Итак, всегда отвечают любимому боссу на звонки и сообщения в нерабочее время. В том числе 79% опрошенных менеджеров по логистике, 72% главных бухгалтеров, 66% юристов, 60% учителей и 55% опрошенных пиар-менеджеров. Вот какие педагоги у нас ответственные. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Участие принимали экономически активные россияне старше 18 с постоянной работой и постоянным боссом. В целом, среди опрошенных большинство, а именно 63%, всегда на связи для руководства даже в нерабочее время. Мужчин и женщин среди таких ответственных практически поровну. 63% среди них и 62% среди нас. Если смотреть на возраст сотрудника, самые ответственные опрошенные 45 лет и старше. В этой возрастной категории двое из трех всегда ответят боссу в нерабочее время. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Эпоха бешеной популярности сериалов подарила нам много новых персонажей. Среди фаворитов – хитрые и расчетливые интриганы, которые могут влиять на политику целого государства, оставаясь при этом в тени. Мы называем таких людей серыми кардиналами. Но почему кардиналами? И зачем именно серыми? Давай совершим небольшое путешествие в прошлое. Итак, Франция, 17 век. Номинально страной правит Людовик XIII, а фактически кардинал Ришелье, или Ришелье, это как тебе будет угодно. Для справки, в католической церкви кардинал – это высший духовный сан, после Папы Римского, конечно же. Ришелье называли «красным кардиналом» из-за цвета шапочки, которую ему положено было носить, так сказать, по долгу службы. Правая рука Ришелье – Франсуа Леклер Дю Трамбле, или просто отец Жозеф. Именно он выполнял самые важные тайные поручения. Отца Жозефа в народе окрестили серым кардиналом. Все благодаря серому цвету его монашеской рясы. Так гласит одна из версий. Мне лично она нравится больше остальных. Кстати, герои романа «Три мушкетера» Александра Дюма имя отца Жозефа произносили, цитирую, не иначе как шепотом. Но вернемся к теме. Серыми кардиналами со временем стали называть людей, доверенных и обладающих большой властью, но при этом стоящих за спинами своих правителей.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Автосервис «Шанхай». Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе, 69, корпус 1. Подробности по телефону. 8-910-753-59-99. «Шанхай». Официальное ТО авто китайских марок. Звоните. 8-910-753-59-99.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Вы чего, и конфеты за меня есть будете? Помощников Вовки из 39-го царства, тех самых, которые двое из ларца, напомнил мне искусственный интеллект после того, как я ознакомилась с результатами свежего научного исследования. Группа ученых из Великобритании и США предоставила серьезные доказательства того, что даже кратковременное использование искусственного интеллекта может заметно ухудшить и когнитивные способности, и готовность преодолевать трудности. В сумме участие в исследованиях принимали более 1200 человек. Они решали математические задачи, а также им задавали вопросы на понимание прочитанного. Похожие задания есть в стандартных экзаменах для поступления в вузы США. Половина участников работали в одиночку, у остальных был доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта. Затем виртуального помощника забрали, и двум группам оставалось решить три одинаковые задачи. Те участники, которые использовали искусственный интеллект, показали худшие результаты, конечно, уже после того, как остались без помощи. Да и задачи они пропускали примерно в два раза чаще тех, кто делал все самостоятельно. Пока и у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Смотришь кино. Тебе показывают долгий кадр, пустыню или лес, неважно. И ты словно посетитель картинной галереи. Такие кадры есть и в артхаус-вестерне «Мертвец» с Джонни Деппом, и «Выжившим», в картине, за которую Леонардо Ди Каприо наконец-то получил свой «Оскар». Объединяет эти фильмы Андрей Тарковский. Режиссер, последняя работа которого вышла более 40 лет назад. До сих пор видные творцы от мира кинематографа признаются в любви к его творчеству и откровенных заимствованиях. Взять того же «Выжившего». Режиссер Алехандро Иньерриту не скрывает. Некоторые атмосферные кадры его эпохальной работы прямо копируют картинку Тарковского из фильмов «Иваново детство», «Зеркало», «Ностальгия» и «Сталкер». Своеобразным прочтением «Сталкера» Тарковского стала и дебютная работа Ларса фон Триера – картина «Элемент преступления». И это не единственный случай, когда Триер обращался к творчеству русского режиссера. Кристофера Нолана, автора культового фильма «Начало», критики тоже регулярно сравнивают с Тарковским. И философия у них перекликается, и подход к съемочному процессу похожий. Я про подход перфекциониста. Для одной сцены в фильме «Зеркало» 1974 года Тарковский добился того, чтобы целое поле засеяли гречихой. Сначала съемочная группа ждала, когда культура взойдет. А потом, чтобы показать сильный ветер, на это самое поле пригнали два вертолета, которые, понятное дело, в кадр не попали. Если во время просмотра какой-либо картины в особо тяжелый кульминационный момент главный герой поворачивается к зрителю, к тебе, то бишь, и буквально смотрит в душу, ломая при этом четвертую стену, знай, это прием Тарковского. Именитые режиссеры в России, да и во всем мире, регулярно признаются в любви к Тарковскому. Желал ли Андрей Арсеньевич такой славы? Вряд ли. Но одно можно сказать точно. Его стиль, его русский взгляд на кинематограф стали не просто революционными для своего времени. Тарковский изменил мировой язык кинематографа. И, судя по всему, навсегда.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Автосервис «Шанхай». Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе 69, корпус 1. Подробности по телефону. 8-910-753-59-99. «Шанхай». Официальное ТО авто китайских марок. Звоните. 8-910-753-59-99.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». 6 июля по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Можете листочек распечатать? А, и дом еще многоквартирный. Буквально несколько лет назад слово «принтер» ассоциировалось у нас исключительно с документами. Технологии поражают. Во Франции напечатали самое большое на момент создания этой новости жилое здание в Европе. 3 этажа и 12 квартир. Новый многоквартирный дом расположен рядом с таким же домом от того же застройщика, только построенным традиционным, скажем так, способом. Строительство старшего брата заняло на 3 месяца больше. Заявлено, что это первое здание во Франции, где несущие конструкции и все стены были напечатаны прямо на строительной площадке. Огромный принтер послойно наносил цементную смесь, формируя каркас дома. На печать изначально заложили 50 дней, но устройство справилось аж за 34. Контролировали его работу, внимание, всего 3 специалиста. Установку окон, прокладку электропроводки, монтаж крыши и другие работы уже делали без помощи 3D-принтера. Специалисты из компании застройщика предполагают, что на данный момент это может быть крупнейшее в мире здание такого типа, построенное с помощью новейшей технологии. Ну, пока я рассказываю тебе эту новость, кто-то может построить дом еще больше. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Тайна, покрытая лаком, или мелодия самого неожиданного места. Иероним Босх. Настоящий рок-н-ролльщик от мира художников. Нидерландский творец жил и работал в 15-16 веках. Своими произведениями он повергал в шок современников. И сейчас, когда его картины висят в самых известных музеях мира, многие задаются вопросом: «Да что это вообще такое?» Одно из легендарных произведений художника – «Сад земных наслаждений». Триптих, то есть одна большая картина, состоящая из трех, и все они объединены одним сюжетом. На картинах очень много деталей, людей, вымышленных существ. Все это критики от мира живописи столетиями пытаются перевести с языка Босха на общечеловеческий. Основное количество теорий появилось еще в 20 веке. Но и в наше время, это был 2014, американская студентка Амелия Хемрик предприняла, как считается, удачную попытку расшифровать один из фрагментов картины. А на фрагменте том... Ноты, написанные на человеческих ягодицах. Девушка разобрала ноты и исполнила мелодию на фортепиано, чем поделилась с общественностью в интернете. Стало ли после этого что-то понятнее? Нет. Может, ты объяснишь, что имел в виду Босх? С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Время.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вы чего, и конфеты за меня есть будете? Помощников Вовки из 39-го царства, тех самых, которые двое из ларца, напомнил мне искусственный интеллект после того, как я ознакомилась с результатами свежего научного исследования. Группа ученых из Великобритании и США предоставила серьезные доказательства того, что даже кратковременное использование искусственного интеллекта может заметно ухудшить и когнитивные способности, и готовность преодолевать трудности. В сумме участие в исследованиях принимали более 1200 человек. Они решали математические задачи, а также им задавали вопросы на понимание прочитанного. Похожие задания есть в стандартных экзаменах для поступления в вузы США. Половина участников работали в одиночку, у остальных был доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта. Затем виртуального помощника забрали, и двум группам оставалось решить три одинаковые задачи. Те участники, которые использовали искусственный интеллект, показали худшие результаты, конечно, уже после того, как остались без помощи. Да и задачи они пропускали примерно в два раза чаще тех, кто делал все самостоятельно. Пока и у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Автосервис «Шанхай». Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе 69, корпус 1. Подробности по телефону. 8-910-753-59-99. «Шанхай». Официальное ТО авто китайских марок. Звоните. 8-910-753-59-99.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Мексика. Латиноамериканская страна, известная на весь мир своей кухней, уличными музыкантами мариачи и праздником День мертвых. А еще там больше всего испаноговорящих людей. Но когда-то, всего пару тысяч лет назад, на этой территории проживали представители цивилизации майя. И у них была своя наука, искусство, архитектура и письменность, которую очень долго никто не мог расшифровать. Пока за дело не взялся Юрий Кнорозов, историк, лингвист, переводчик и основатель советской школы майянистики. Юрий Валентинович работал с письменностью майя, в том числе и во время Великой Отечественной, что не помешало ему получить в 45-м медаль за победу над Германией. Продолжилась работа и после войны. В своей диссертации ученый доказал, в письменности майя каждый знак – это целый слог, а не отдельная буква, как у нас. Более 100 лет ученые умы не могли прийти к этому пониманию. За свое открытие Кнорозов получил сразу докторскую степень, минуя кандидатскую. Было ему тогда всего 30 лет. Что интересно, Юрий Валентинович впервые побывал в Мексике только спустя несколько десятилетий. Цитирую ученого. «Чтобы работать с текстами, не обязательно скакать по пирамидам». Благодарные местные поставили ему памятник. Изобразили русского ученого с любимой кошкой на руках – Асей, которую он абсолютно серьезно считал своим соавтором. Знание письменности позволило специалистам всего мира, а в первую очередь мексиканским исследователям, на новом уровне изучать культуру, науку и историю майя. За свое открытие Кнорозов получил множество государственных наград, в том числе и мексиканских. Вот так русский ученый, носитель одного из сложнейших языков мира, расшифровал один из древнейших языков – майя, чем внес очень весомый вклад в развитие отношений двух настолько далеких друг от друга стран. Сейчас русскоговорящая диаспора – одна из самых активно развивающихся в Мексике. А в столице страны, в городе Мехико, успешно работает русский дом, который занимается продвижением российской культуры и русского языка.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». 6 июля по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик – специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». 6 июля по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». 6 июля по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: чисел.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.